0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая пора.

0: Ruskaya.rf. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Мечанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
0: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: абрикос, мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют?
6: Есть.
4: Что значит есть?
2: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+. Приморская.

0: Грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе. Уссурийск. ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61. Первый этаж. Бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская, 24.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье ясная погода. Максимальная температура воздуха до плюс 15. Ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
3: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Следующая станция – Стахановская.
6: Как? Так быстро?
7: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
6: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая

0: rusagra.rf. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Мое прощание.

0: Господь с тобой.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Мечанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Алло, ты где?
4: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
3: Завидую. Но у меня тоже есть план.
4: Какой?
3: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
4: Отличная идея.
3: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
5: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
3: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание,

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая по-разному.

0: Башкиров. Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск-Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-53. 701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
0: Удаление родинок, папиллом и других новообразований.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: Парфюм «Кафе» – это новые осенние ароматы. «Царица», «Молочная девочка», «Грешник» и «Грешница» для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм «Кафе» – Уссурийск, ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло с качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
3: Реклама.
4: Следующая станция Стахановская.
5: Как? Так быстро?
6: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
5: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
6: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
7: Застройщик ООО «ТЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Алло, ты где?
9: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
8: Завидую. Но у меня тоже есть план.
9: Какой?
8: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
9: Отличная идея.
8: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
10: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
8: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
11: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
12: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
13: Реклама на Приморской волне.
14: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
15: 8-423-26-86-911.
16: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Хочешь рассказать об этом всему миру? Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что...

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-4456. 8-924-007-4456.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru. Мой брат.

0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 14 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: месячных. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до +15, ветер северо-западный слабый до 5 метров в секунду.

0: кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

смотри, как гонит ветер желтый лист на первом льду последней лужи ноября. Смотри, воспоминаний сон дурной, и вытри слезы, пусть глаза твои горят. Заря заставит

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Алло, ты где?
6: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
5: Завидую. Но у меня тоже есть план.
6: Какой?
5: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
6: Отличная идея.
5: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
7: Телефон 290-00-85. 290-00-85.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм кафе Уссурийск, ТЦ Белая гора, Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморья. Волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
0: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь «Жаба» не душит.
0: 3D-проект бесплатно.
3: Реклама.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио

0: Следующая станция – Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
2: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
3: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
2: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Алло, ты где?
4: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
3: Завидую. Но у меня тоже есть план.
4: Какой?
3: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
4: Отличная идея.
3: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
5: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
3: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
0: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Следующая станция Стахановская.
5: Как? Так быстро?
6: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
5: ЖК Стахановский. Это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью

0: 43-42.
1: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье ясная погода. Максимальная температура воздуха до плюс 15. Питер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
4: Реклама.
5: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют.
6: Есть.
4: Что значит есть?
7: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать. 16+.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью.

0: 42.
1: Застройщик ООО «СЗ Ремструйгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Алло, ты где?
3: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
2: Завидую. Но у меня тоже есть план.
3: Какой?
2: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
3: Отличная идея.
2: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: На.
1: Салют!
0: Салют?
1: Салют!
0: Где салют?
1: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
0: Салют, включи Приморскую волну.
2: Включаю Приморскую волну.
1: 16+.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Следующая станция Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью.

0: Ruskaya.rf. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 3656. 8 920 233 3656.
1: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+. Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 19 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
3: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
3: Приморская волна. Все только начинается.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
2: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
3: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Алло, ты где?
6: Я на Пхукете. Море, солнце, +30.
5: Завидую. Но у меня тоже есть план.
6: Какой?
5: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Мечанг, Фукуок. Выбирай.
6: Отличная идея.
5: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
7: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
8: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание.

0: эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.

0: и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Следующая станция Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: сайте наш.дом.рф.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
3: Реклама спонсора.
4: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
5: 3D-проект бесплатно.
6: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, специалисты.

0: яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
5: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
7: 16+.
8: Приморская.
9: Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42. Застройщик.

0: грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская, 24.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье ясная погода. Максимальная температура воздуха до плюс 15. Ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева, 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева, 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.

0: кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Следующая станция Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
0: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Лучшее

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. Волна. Волна.
3: Приморская.
2: Волна.
3: Все только начинается.
1: Yeah.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская волна. Приморская волна.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 15. Ветер северный, легкий, до 2 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
1: Приморская. Приморская.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна. Реклама.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская. Приморская волна. В Приморье 7 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северный, легкий до 2 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева 90А. Здесь жаба не душит.
2: 3D-проект бесплатно.
4: Реклама. Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: «Включаю Приморскую волну».
0: 16+.

0: все только начинается. Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью

0: 42.
1: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение про гидромета. Завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 15, ветер северный, легкий до 2 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи, онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+. «Приморская волна». Все только начинается.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: Следующая станция – Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью.

0: Сурганова.рф. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А.

0: На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прямо гидромета. Завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 15. Ветер северный, легкий до 2 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин керамогранита и плитки «Жаба» ИП Иофи ВЕ. Какая бы погода ни была за окном, дома всегда уютно и тепло. С качественным керамогранитом от «Жабы». Уссурийск, Муравьева, 90А.
2: Реклама спонсора.
3: Кривой керамогранит задорого? Это у соседа. У вас будет точная геометрия и современный дизайн по выгодной цене. Магазин керамогранита «Жаба» на Муравьева, 90А. Здесь жаба не душит.
4: 3D-проект бесплатно.
5: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Легенда 90-х. Группа «Нэнси». Любимые хиты. «Дым сигарет с ментолом». «Чистый лист». «Горько плакала Ива». 4 ноября. Дом офицеров. Билеты на VL.ru. 16+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

«Русская волна».

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.
4: Приморская.

0: Тахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и...

0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.